0: Я ваш фанат.
1: Браво, Пашков, группа «Градусы». Давай, Катюша.
2: Немного волнительно. Очень рада, конечно, с вами встретиться вживую. Никогда не могла себе представить, что я росла вот на ваших песнях и буду с вами вот сейчас разговаривать.
3: Тебе 22, значит, ты где-то с 4 лет растешь, да? Где-то примерно с 4 лет.
0: Задать свой вопрос артисту в студии «Радио Русский Хит» можешь и ты. Заполняй заявку на сайте ruhit.fm и жди звонка. Я ваш фанат. Ваш фанат. Последний четверг месяца в 19 часов. Повтор в субботу в 10:00. Подробности на сайте ruhit.fm.

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрирован Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Русский хит.
1: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
3: «Самый русский хит»
1: 16+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрирован Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: русский хит.
1: Привет, я Даша Заверяева, обладатель спецприза конкурса «Пой в душе». Исполню для вас свою версию песни «Чужая» на радио «Русский хит».

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя назову.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
3: «Самый русский хит»
1: 16+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

и строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Эй, я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

что ты верил, что ты с ним, но медленно отошел. И для тела моего ты самый заветный шелк, где не нужно погостил, наконец-то к тебе пришел.

0: «Весна» на радио «Русский хит».
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
2: Подробности на сайте ruhit.fm.
3: 18+. Реклама.
4: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495-9.

0: 3 лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале Бридж Русский Хит.
3: Самый русский хит.
1: 16+.
3: Реклама.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495 922

0: на радио «Русский хит».
1: Мы радуемся трофеем.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим, быстро как...
1: Радио «Русский хит».
2: Мы снова танцуем...

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио «Русский хит». Только русские.
1: Только русские.
0: Только хиты.
1: Только хиты.
2: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич и Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции «Психологист. Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
5: 18+.
7: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925.

0: радио.
1: Русский хит.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Реклама.
1: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Это то, что вам нужно.
2: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925.

0: 3 лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя настрою.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале Бридж Русский Хит.
3: Самый русский хит.
1: 16+. Реклама.
4: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-99.

влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Отличная история. Это Holiday Boy, «Ты не хотела». И вот, мне кажется, не найдется ни одного человека, который не хочет наступления лета в нашей необъятной. Особенно это касается тех регионов, где солнце балует нас не так часто. Так что, надеюсь, и в твоем городе вещания «Радио Русский Хит», как и в Москве, сегодня классная погода. Ну а вслед за солнцем пришел я, Алексей Мальцев, и принес с собой только русские, только хиты. Федук, «Ты была рядом», Артик и Асти, «Модный поп», «Холи Флейм», «Тону». Все они в ближайшую 30-минутку. Отличного тебе воскресенья!
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Да, кажется, лето пришло. Я даже видел людей в шортах по пути на работу. Сейчас плюс 15 в Москве, до 22 градусов потеплеет. Сегодня будет очень солнечно и без осадков. Это по данным сервиса «Яндекс.Погода».
2: Реклама.
3: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
2: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 849.

0: радио «Русский хит» Федук. С работой «Ты была рядом».
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит».
0: И если ты на минутку забыл, то напомню, что радио «Русский хит» всегда рядом с тобой, и мы готовы радовать тебя не только музыкой. У нас стартовал масштабный проект «Семейные каникулы». И если у тебя в твоей семье есть какая-то интересная традиция, ну или ты гордишься каким-либо достижением, то скорее рассказывай об этом на нашем сайте ruhit.fm. Самая интересная история будет отмечена путевкой мечты для всей твоей семьи. Радио «Русский хит» отправит вас в старинную дворянскую усадьбу Масоловых в Тульской области. И все это абсолютно бесплатно. Подведем итоги 19 июня в прямом эфире. Все подробности изучай прямо сейчас на нашем сайте.
1: Семейные каникулы на радио «Русский хит». 18+. Реклама.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
2: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495.

0: Даже не знаю, что круче, поедать в пятницу кусочек любимой пиццы или жить и кайфовать так, будто пятница не заканчивается уже третий день подряд. Вот у нас продолжается потрясающий длинный уикенд. Поздравляю всех причастных и тех, кто сегодня трудится. Ребята, держитесь. А в твоих динамиках сейчас команда «Пицца» с работой «Пятница». Ну а впереди на радио «Русский хит» Зиверт, Коста Лакоста, дуэт «5 утра» и новинка от «Бервульф» «Феникс». Не пропусти.
1: Реклама. Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей и экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: То, что вам нужно.
3: Реклама на радио «Русский хит». 84959.

0: Это наша Валькирия Бервульф. Только что с работы «Феникс» здесь на радио «Русский хит». И, кстати, какую неделю подряд песня держится в топе чарта Яндекс.Музыки? А вот в наш хит-парад самый русский хит, этот «Пылающий Феникс», пока еще не долетел. Но ты можешь все исправить своим голосом на сайте ruhit.fm. Кстати, все итоги уже сегодня в 2 часа дня по Москве. С тобой Алексей Мальцев. Привет-привет. Через пару минут лови хиты от «Елки», Егора Крида и «Хабиба». Дождись.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: 18 градусов выше нуля. Такая обстановка на улицах Москвы. Весь день ясно и без осадков. Ну а завтра, 4 мая, в первый рабочий температурный максимум составит плюс 25. Тоже солнечно и без осадков. Ветер западный до 5 метров в секунду.
1: Радио «Русский хит». Девяносто девять и шесть FM.

0: радио.
1: Русский хит.
2: Чувствую запах твой на моей кофте. Закрою глаза рукой, ты снова напротив. Мы попрощаемся.

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
2: Подробности на сайте ruhit.fm.
3: 18+. Реклама.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
5: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
7: Привет. Давай не ждать подходящего момента, ведь лучший день для перемен сегодня. Ваша Мари Краймбрери на радио «Русский хит».

этой группе так много людей, что я даже сбился со счета. В общем, в нашу уютную студию «Радио Русский Хит» они точно не поместятся. Если, конечно, мы их пригласим в гости. И, конечно, они к нам придут. «Казаки делают хиты», «История облака». Ну а в твоей динамике точно поместится лучшая русская музыка планеты. В лице Мэри Гу, Иванушек, Ольги Бузовой. А уже через 3 минуты с нами трогательная баллада «Помню» от Джонни.

0: Майка красиво обновила нам плейлист. Только что Мэри Гу с ее новой вещицей заново. Самый главный и, пожалуй, единственный минус всех выходных – то, что они рано или поздно заканчиваются. Но уже с понедельника серые будни готовы раскрасить они. Наши Влад и Лена придут и дадут пинка плохому настроению и унылости. А еще поиграют с тобой в игрушки, одарят тебя призами и позовут в гости звездных персон. Так что не пропусти утреннее шоу «Интерактивность» уже с 7 часов утра по Москве. С тобой Алексей Мальцев. Привет-привет. А дальше с нами Сергей Лазарев, Зиверт, Ваня Дмитриенко. И шикарная история «Август – это ты» от Мота.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Плюс 20 сейчас на улицах столицы, и это не предел. До 23 будет сегодня, это по данным сервиса Яндекс.Погода, а завтра, 4 мая, в понедельник, ожидается солнечный день без осадков. Днем плюс 23, плюс 25.
2: Реклама.
3: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-9.

0: проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Ольга Зарубина.

0: Кулинация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+. Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на радио «Русский хит». Всем любви, счастья и весны.

Это Доус на радио «Русский хит». С историей не спросят, а вот и нет. Спросим, еще как спросим тебя, кто же должен занять первое место в нашем хит-параде. Демократию в чарте никто не отменял, и твой голос может стать решающим. Менее чем через 15 минут будем подводить музыкальные итоги недели. Никуда не уходи, а до финала часа порадуй тебя шедевром от группы «Звери» и классной вещицей «Она не виновата» от проекта «А-студио».

Да, похоже, в нашу столицу лето зашло без стука и сразу с чемоданами. Асфальт скоро будет плавиться, мысли тоже, зато настроение хоть отбавляй. Работать не тянет, а вот слушать музыку за милую душу. С тобой Алексей Мальцев, и это чарт «Самый русский хит». Прямо сейчас заценим 20 самых крутых треков уходящей недели. И большой респект всем, кто голосует на нашем сайте ruhi.fm за своих фаворитов. Сегодня посмотрим, кто тут у нас арабский скакун, а кто только разгоняется, ну а кто уже сбитый летчик. И, конечно, без свежих песен я тебя не в

0: в коем случае не оставлю. Новинки только из печки. Ими нас сегодня порадует моя Мишель. История на малиновой луне.
1: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидимся, мой ангел, я найду тебя во тьме.
0: Кирилл Туриченко, «Так хочется лето».
2: Так хочется солнца, так хочется лето, чтоб на крыльях любви полететь вокруг света.
0: Ну а в новом часе будет еще две интересные премьеры. И не теряя времени, давай вспомним, как звучала пятерка ветеранов хит-парада на прошлой неделе.
3: Пятое место.
0: Айсгергерт и Зиверт.
4: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс
5: моя дама пьет туз.
3: Четвертое место.
0: Гаязов Бразерс, «Русская рулетка».
6: Ра-та-та, ра-та-та, ра-та-та. В сердце пули полетели по инерции. Ра-та-та. И меня убила твоя красота. Молодая вне конкуренции.
3: Третье место.
0: Ани Лорак, «Одинокая».
3: Второе место.
0: Артик и Асти, «Модный поп».
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь и опять нету.
3: Первое место.
0: Лидер чарта прошлой недели, Сергей Лазарев, «Последний танец».
8: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
0: И усидит ли Сережа на своем любимом железном троне? Или снова серебро, или опять бронза? Так, все, убираю свой хрустальный шар, оставим догадки и будем смотреть только фактом в глаза. А прямо сейчас немного интриги со знаком минус. Кто на этой неделе не добрал твоих голосов? После 9 недель мы прощаемся с Хамали Акмалем и их треком «О чем ты не спишь по ночам?»

0: И распечатываем нашу двадцатку с дебюта недели. Мари Краймбрери, «Давай не ждать». Изначально трек планировали спрятать в альбом, но в какой-то момент стало понятно, он слишком сильный, чтобы просто лежать рядом с другими песнями, и его выпустили отдельно. По смыслу здесь все очень по делу, не откладывать жизнь, мечты, решения на потом, потому что идеального момента, как правило, не существует. И вот с таким настроем трек «Давай не ждать» от Мари Краймбрери открывает чарт на этой неделе.
1: 20 место.

0: Отлично! Дебютирует в хит-параде самый русский хит «История. Давай не ждать» от Мари Краймбрери. 20 место. Но большому кораблю, как говорится, большое плавание. Удачи! Ну а мы с тобой смотрим только в будущее.
1: Самый русский хит. В гуще. Премьера песни.
0: Вот ты мне скажи, а что, если следующая встреча не здесь, а где-то на Малиновой Луне? Да, давай запремьерим трек «На Малиновой Луне» от группы «Моя Мишель». Группа снова делает свое фирменное. Музыка, в которой ты вроде просто слушаешь, а через минуту уже немного влюблен, немного задумался и куда-то улетел. Этот трек, кстати, написан зимой, в тот самый период, когда особенно остро чувствуешь одиночество и начинаешь верить, что где-то есть тот самый человек. И проект «Моя Мишель» не просто дропнула новинку, она подогревала интерес сниппетами в соцсетях, так что ожидание было, ну, как перед первым свиданием, волнительно и чуть-чуть тревожно. Если заглянуть в текст, там целая маленькая вселенная, тьма, звезды, город, который стирается ночью, и эти двое, как астронавты, теряются в этом космосе чувств. «Малиновая луна» как символ места, где можно встретиться вне времени и обстоятельств. И вот за это группу «Моя Мишель» любят, вроде про грусть, а на выходе теплая надежда. Новинка «На Малиновой Луне» прямо сейчас в чарте «Самый русский хит».

0: Вот это поворот. «All My Love» от Лирика держится в чарте 25 недель. А за эти 7 дней история аккуратно съехала сразу на 2 ступеньки вниз. И сегодня только 19 место. И знаешь, тут уже начинает тревожно моргать лампочка. Еще одна такая неделя, и песня может перейти из разряда «стабильный хит» в категорию «а давайте вспомним». Так что поддержи эту историю, если считаешь нужным, на нашем сайте ruhit.fm. А у нас впереди 18 место хит-парада. Кто на нем, узнаем уже через пару минут.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 20 градусов, до конца дня без осадков, а завтра в понедельник, 4 мая, по данным сервиса Яндекс.Погода, в нашей нерезиновой малооблачно. Днем до плюс 25, тоже до конца дня без осадков.
2: Реклама.
3: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
2: Это то, что вам нужно.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317. Прошлое.
0: Перемещаемся в 2018 год и немного поразмышляем наедине с собой из Полины Гагариной, работа «Меланхолия».
4: Развязан.

0: Радио «Русский хит». Самый русский хит. 18 место.
1: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить. Если захочешь меня обмануть, я разорву эту хрупкую нить.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тех убежим.
1: Незабудки Егора Крида на этой неделе конкретно так завяли, минус 3 позиции, и сейчас только 17 место. А вспомни, как когда-то Егор был на вершине нашего музыкального рейтинга. Ну а сейчас что-то пошло не так. Нравится эта песня? Обязательно поддержи ее на сайте ruhit.fm. А мы двигаемся дальше. На очереди 16-я ступенька чарта «Самый русский хит». И там у нас Ольга Бузова с треком «Раненые раны».
2: 16 место.

История «Раненые раны» от Ольги Бузовой на этой неделе поднимается сразу на две строчки. И сейчас это 16-е место в чарте «Самый русский хит». И, кстати, Ольга сменила имидж. Она снова блондинка, обновила образ так, будто решила. Новый цвет волос – это уже плюс к настроению и минус к переживаниям. Ну и хорошо. А дальше давай вспомним еще одну яркую блондинку в рубрике «В прошлое». И сейчас поговорим о треке «Ты далеко» от Николая Баскова и Таисии Повалий. Все началось с того, что один известный продюсер показал Баскову демку. Там был всего куплет и припев. Николай послушал и сразу сказал: «Это хит, срочно пишем». Но чуйка, как говорится, не подвела. Но дальше поворот. Таисия Повалий сначала вообще отказалась от дуэта. Говорит, слишком попсово. Берет песню, переделывает под себя и, казалось бы, все. Но потом... классика. Встреча, шампанское, разговоры, включает оригинал, где звучат мужской и женский вокал. И тут щелк. Понимают, нет, это должен быть дуэт. В итоге студия, записи, попадания прямо в сердца слушателей. Настолько, что трек даже переплюнул их предыдущий хит и в 2006 году забрал золотой граммофон. Да, иногда для большого хита нужно всего три вещи. Правильная песня, немного упрямства и бокал шампанского. Николай Басков и Таисия Повалий, «Ты далеко» в рубрике «В прошлое».

0: Реклама.
1: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
2: 18+.
3: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
7: Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне.
4: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
9: Самый русский хит.
10: А в Москве уже 14:31, и мы двигаемся наверх нашего хит-списка. 15 место чарта «Самый русский хит», и здесь Мот с треком «Намек на нас». Кстати, недавно Матвей признался, впереди у нас будет лето, которое он планирует сделать максимально музыкальным. Сюрпризами, экспериментами и неожиданными поворотами. А еще говорит, что за пару дней уже настрочил 3 песни. Но тут либо вдохновение, либо кофе был особенно убедительным, а может и то, и другое. В общем, год обещает быть насыщенным и очень громким. Ну а пока встречаем его хит «Намек на нас», и это плюс 1 строчка по итогам прошедшей недели.
0: 15 место.
11: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Самый русский хит. 14 место.

0: все слова о любви, еще не сказанные, романы не дописаны, и этим двум всегда есть что озвучить страждущим сердцам. Никита и Мария Зайцева сегодня на 14 месте хит-парада «Самый русский хит». За 10 недель нахождения в самом главном чарте страны. Ребята так и не попали в горячую десятку. Но ничего, тише едешь, дальше будешь. Ну а мы с тобой уже приехали в будущее.
1: Премьера песни.
0: И давай сейчас добавим немного солнца в твои динамики. Новую песню презентовал Кирилл Туриченко, один из Иванушек. Его фанаты полюбили так, что на концерты несут не только цветы, но и авокадо – любимое лакомство музыканта. С 2013 года Кирилл в группе, объездил, ну, почти весь земной шар, участвовал в юбилейных шоу, но при этом спокойно качает и сольную историю. И вот как раз она, новая работа «Так хочется лето». Трек легкий, позитивный, танцевальный, будто открыл окно, а там уже июль. В песне поется про внутренний апгрейд, про желание сбросить лишнее, перестать бояться и просто жить. Любить тех, кто рядом, не тратить время на лишних людей и, наконец, позволить себе быть счастливым. Такая простая формула: меньше груза, больше света. И вот это цепляет, потому что «Так хочется лето» тут не про сезон, а про состояние души. Кирилл Туриченко, «Так хочется лето» в чарте «Самый русский хит».
2: Так

0: 12 место хит-парада. Это «Пробуди» от Нюши и Лёши Свика. Песня на этой неделе теряет сразу 3 позиции и вылетает из горячей десятки чарта. Самый русский хит. Кстати, Нюша недавно рассказала, что уже 10 лет занимается экоактивизмом и сортирует отходы. Ну, здесь однозначно респект тебе, Нюша. А у нас в чарте все проще. Тут нет ни отходов, ни лишних хитов. Только отборный, самый русский музыкальный материал на планете. И дальше у нас 12-я ступенька чарта. Уже через пару минут ни в коем случае не пропусти.
1: Прошлое.
0: Заполучил такую красотку, соответствуя Люся Чеботина с хитом из 25-го года «Каблук» прямо сейчас.

0: Большой каблук.
1: Радио «Русский хит».
2: Самый русский хит.
1: 12-е место.

0: 11 место.
1: В наших глазах зажегся город.

0: «Асфальт» Ольги Серябкиной сегодня на 11-й строчке чарта «Самый русский хит». Неделя у трека прошла спокойно, ни взлетов, ни падений. А вот соцсети Ольги до сих пор немного штормит после ее большого сольного концерта в Москве. Там было все. И воссоединение состава «Серебро» образца 16-го года, и «Коста Ла Коста» на сцене. Ощущение, будто кто-то открыл музыкальную машину времени. Фотки и видео с концерта, кстати, реально огонь. Оли, да и нам с тобой будет что пересмотреть на досуге. Ну а мы на пару минут притормозим подведение музыкальных итогов недели и еще раз пробежимся по десятке самых русских хитов, за которые голосовал именно ты.
1: 20 место.
0: Дебют недели. Мари Краймбрери. Давай не ждать, же будто завтра звездопад,
1: блеском глаза всех побеждать. 19 место.
0: Лирик теряет две строчки.
1: Восемнадцатое место.
0: Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
2: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчишь.
1: 17 место.
0: Егор Крид «Падает на три ступеньки».
3: Пока не

0: 15 место.
1: Мод прибавляет одну строчку.
0: Четырнадцатое место.
1: А здесь у нас Никита и Мария Зайцева.
0: Тринадцатое место.
1: Леша Свик и Нюша, «Пробуди».
2: Пробуди меня ото сна, дрожью под кожу приятно.
0: 12 место.
1: Филатов и Гэрос и Диджи Грув.

0: Вальный вайб. Но за этим звуком история посерьезнее. Про любовь, которая сначала искрит, а потом бах, и предательство. И вот тут включается главный закон. Все возвращается. Без задержек и каких-либо скидок. Атмосфера трека, как напряженный фильм, мрачно, красиво и немного опасно. Поп переплетается с хип-хопом, и ты уже не просто слушаешь, а будто находишься внутри этой драмы. Клип на эту песню, кстати, вышел почти сразу. И там тоже не до скуки. Змеи, ножи, ссоры, эмоции на пределе. Ну, все как в жизни, только громче. Если коротко, карма настигнет. Ну а пока наслаждаемся звучанием в истории «Карма» от Егора Крида и проекта «Артикасти» в рубрике «В сеть».
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

Да, наши крутые праздничные выходные продолжаются, и у нас все по классике. Отдыхаешь ты, но музыка точно не спит. Настроение на максимуме, мы двигаемся только вперед. С тобой Алексей Мальцев, привет-привет, и на нашем пути она. Горячая десятка, хит-парада, самый русский хит. А еще в этом часе будут твои любимые рубрики. В сеть здесь будет хит, который сейчас разрывает стриминговые платформы. И в прошлое, тут вспомним трек, который ни капли не постарел и просто стал легендой. Ну и не забывай заходить на наш сайт ruhi.fm, голосовать за своих музыкальных фаворитов. И напомню, в прошлом часе у нас уже прозвучали два крутых релиза. Давай еще раз поймаем их вайб и вспомним, как они звучали. «Моя Мишель. История на малиновой луне».

0: Кирилл Туриченко. «Так хочется лета».
1: Так хочется солнца, так хочется лета, чтоб на крыльях любви полететь вокруг света.
0: А в этом часе с нами Мартин. «Будь моим солнцем».
2: Будь моим солнцем, 3 часа ночи.
0: А еще «Бах-ти», с вещицей клянусь.

0: Holy Flame с треком «Тону» уверенно врывается в нашу горячую десятку. Плюс две строчки за неделю, и, похоже, останавливаться он вообще не планирует. И интересный момент. У этого музыканта все началось буквально с пеленок. Дома постоянно играла музыка, крутились клипы. Все это шло как семейный саундтрек. Влад, он же Holy Flame, просто рос в этом потоке звуков. И, похоже, это хорошо его прокачало. И вот он, результат. «Тону» уже не просто трек, а билет в десятку сильнейших этой недели.
1: Десятое место.

0: Вот так звучит 10-е место чарта. Самый русский хит — «Работа Тану» от Holy Flame. Ну и давай-ка прямо сейчас распечатаем свежий музыкальный презент специально для тебя.
1: Самый русский хит. В гуще. Премьера песни.
0: Да, залетаем в будущее с треком, который светит даже ночью. Мартин выпускает новинку «Будь моим солнцем». Мартин, он же Миша Смирнов, тот самый парень, который заявил о себе на проекте «Голос дети». Ну а потом представил нашу страну на детском Евровидении. С тех пор вырос, окреп и даже прокатился с первым большим туром. И, похоже, только разгоняется. И да, на днях ему исполнилось 23 года. И знаешь, судя по его новой песне, он уже умеет быть тем самым солнцем для кого-то. Сам трек «Будь моим солнцем» про близость без лишних слов. Ночь, тишина, мир где-то горит своими проблемами, а вы вдвоем просто есть. И этого достаточно. Там сильная мысль. Не важно, кто был до, важно, кто сейчас рядом и готов светить, когда темно. Премьера в чарте, самый русский хит. Мартин, «Будь моим солнцем».

0: Вот это разгон у хита кассеты от Лирика. Сразу плюс 4 строчки и уже 9 место чарта. Самый русский хит. Взлет недели получился что надо. Как будто майские праздники тоже повлияли и включили режим ускорения. Но в любом случае, поздравляю всех фэнов Кирилла. А у нас совсем рядом, точнее выше, на 8 строчке Feist Family с треком «Раз-два». Слушаем.
1: 8 место.

0: Раз-два от Feist Family. На этой неделе немного притормозили. Минус одна строчка и восьмое место чарта «Самый русский хит». Вообще ощущение, что песня идеально ложится на наши майские, когда ты выходной, вроде ничего не делаешь, но устал уже на этапе раз. Не знаю, как у тебя, а вот со мной именно так, когда я отдыхаю. Двигаемся дальше по лестнице хит-парада. И совсем рядом седьмая ступенька. Кто ее занял, узнаешь уже через пару мгновений.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Завтра, в первый рабочий день, 4 мая, в понедельник, в Москве будет малооблачно. При этом свои, ого, плюс 27 мы получим. Отличная погода, даже добавлять ничего не буду. Тебе отличного настроения.
1: Прошлое.
0: Запускаем машину времени и улетаем в 2015 год, когда Бурито подарил нам хит «Мама».

История «Она не виновата» от А-студио на этой неделе поднимается сразу на две строчки вверх и занимает шестое место чарта «Самый русский хит». Ну а дальше нас ждет небольшой прыжок назад во времени. Рубрика, где песни сами рассказывают, как они стали хитами. И сейчас заценим трек, который поначалу вообще не зашел даже своей исполнительнице. Речь про «Лето» от группы «Чили». Возвращаемся в 2006 год, идет запись дебютного альбома, и у Иры Забияки тогда было полное непонимание этой песни. То не ее настроение, то не ее вайб, и вообще больше тянуло к чему-то прохладному, а тут сплошное солнце и легкость. А вот автор трека, который еще до этого писал музыку, работая на радио в Калининграде, был уверен железно, это будущий хит. И даже когда предлагали добавить слов, сделать попроще, он стоял на своем и шел отказ. И, как показало время, спорить с этим не пришлось. Отдельный шарм трека — голос солистки Иры. Тогда многие вообще не понимали, кто поет, парень или девушка. Но настолько необычный, узнаваемый тембр сразу цепляет и не отпускает. Плюс клип добавил вайба, свобода, хиппи-энергия, лето без правил, все как надо. И вот главный парадокс — песня, которую сначала не оценили, в итоге стала тем самым летом, которое до сих пор включается на автомате. Группа «Чили», «Лето» в рубрике «В прошлое».

0: здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции «Психологист. Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru.
3: 18+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Шаман.
5: Это любовь.
4: Стас Михайлов.
6: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Это то, что вам нужно.
5: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3317.
6: Самый русский хит. Ну а мы подошли к пятому месту чарта «Самый русский хит», и здесь у нас Gayazov Brothers с «Русской рулеткой». Наблюдается небольшой пике вниз рейтинга, минус одна ступенька по результатам голосования на сайте ruhi.fm. Песня 17 недель в чарте, а вот братья Gayazov все ниже и ниже. Но, похоже, это тот случай, когда падение все равно выглядит как стильный спуск. Рулетка продолжает крутиться, просто иногда выпадает не та цифра, но это ни в коем случае не повод расстраиваться, а повод держаться в топе еще громче.
5: Пятое место.

0: Русский хит. Четвертое место.
1: А похожая валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

четвертое место чарта. Это Ice Gegger и Zivert с треком «Банк». Когда звучит такой трек, ты уже не слушатель. Ты мысленно проверяешь баланс на телефоне. А вот мы с тобой выбираем главное. Это лучшую русскую музыку планеты, которая звучит дороже любых цифр на экране. И дальше то, что уже разрывает интернет. Да, в сеть залетает новинка «Эпилог» от Димы Билана и Анны Асти. И если ты ждал от Анны Асти песню про «Жили долго и счастливо», то я тебя разочарую. Анна Асти на своей волне. Тут снова про расставание, но не про слезы в подушку, а про момент, когда все уже отпустило. По сюжету настоящая пара на грани. Сначала больно, колко, с попыткой задеть друг друга. Знакомо, да? Ну а потом щелк, и приходит принятие, и уже в припеве они как будто говорят «спасибо», но дальше по отдельности. И, кстати, сами артисты говорят, они искали не форму, а правду. Похоже, нашли, потому что звучит это не как трек, а как финальная сцена фильма. Если это эпилог, то очень и очень громкий. А Настя и Дима Билан «Эпилог» в рубрике «В сеть».

0: В Москве уже 15:40, и вот мы подошли к тройке мастодонтов чарта «Самый русский хит» этой недели. Тут уже не просто хиты, тут тяжелая музыкальная артиллерия. «Артика Астия» с хитом «Модный поп» держится в чарте уже 35 недель. Это почти музыкальный марафон без права на усталость. Но на этой неделе небольшой поворот, серебро меняется на бронзу, и трек опускается на третье место. Но давай честно, в их случае это не падение, а просто стильная перестановка в гардеробе чарта. Сегодня бронза, а завтра золото. Ну а почему бы и нет?
1: Третье место.

0: Минус одна строчка за неделю. Так решил ты, и это неоспоримо. Arctic Asti с хитом «Модный поп» сегодня забирает бронзовую медаль хит-парада «Самый русский хит». И несмотря на падение, они остаются в тройке лидеров, и это круто. А дальше самый мед нашей турнирной таблицы, так что не переключайся.
1: Прошлое.
0: Летим в 2010 год, когда Нюша подарила нам свой хит «Не перебивай».

Радио «Русский хит». Радио «Русский хит». Самый русский хит. Второе место.

0: Вот это результат. И всего за 11 недель нахождения в хит-параде «Одинокая» от Ани Лорак добралась до второго места в нашем музыкальном рейтинге. Плюс одна строчка за неделю. А вот имя лидера чарта озвучу совсем скоро. А прямо сейчас давай еще раз услышим нашу горячую десятку.
1: Десятое место.
0: Holy Flame, «Тону».
1: Девятое место.
0: Лирик и взлет недели.
1: Восьмое место.
0: Файста Фэмили, «Раз, два».
2: Раз, два, выключаем огни, двери запираем до завтра.
1: Седьмое место.
0: Леша Свик, «Не лето» и «Мэри Гу».
1: Шестое место.
0: А студио плюс две строчки.
3: Она не виновата, ты с ней полночь куда-то.
1: Пятое место.
0: Гаязов Бразерс, «Русская рулетка».
4: Ра-та-та, ра-та-та, ра-та-та, в сердце пули полетели по инерции. Ра-та-та, и меня убила твоя красота, молодая вне конкуренции.
1: Четвертое место.
0: Айсгергер, ты Зиверт, «Банк».
5: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс моя дама пьет туз.
1: Третье место.
0: Артик и Асти, «Теряют серебро».
6: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь, и опять нету.
1: Второе место.
0: Ани Лорак, «Одинокая».

0: Премьера песни.
1: И давай запремьерим еще одну классную вещицу. И сейчас будет клятва, которую каждый хоть раз да нарушал. Бахти выпустил новую песню под названием «Клянусь». Бахтияр Алиев, он же Бахти, артист без музыкального образования, но с очень тонким попаданием в чувства. Сам пишет тексты, сам проживает каждую строчку. А в перерывах может спокойно залипнуть FIFA на своей Соньке. В песне «Клянусь» все жестко. Звучат такие реплики, как «Это последняя песня о тебе», «Больше не напишу», «Не сорвусь». Ну а по факту-то что? Чем больше он это повторяет, тем сильнее чувствуешь, еще как сорвется. Иногда слово «клянусь» — это совсем не обещание, а просто попытка убедить самого себя. Бахти, премьера трека «Клянусь» в чарте «Самый русский хит».

0: голосовал на сайте ruhi.fm. Вы сделали наши итоги еще громче. Ну и не забывай, видеоверсию чарта смотри каждую пятницу на телеканале Бридж Русский Хит в 8 вечера по Москве. Меня зовут Алексей Мальцев, я не прощаюсь, а прямо сейчас он, Сергей Лазарев и его «Последний танец».
1: Самый русский хит этой недели.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Только что Зиверт дала газу, и наше настроение сразу улетело на максималку. И лето, кажется, решило не отставать и слегка подвинуло весну в столице. Ну а нам-то что? Мы только рады. В общем, все идеально. Музыка разгоняет наш воскресный вайб, а погода добавляет правильную изюминку. Хотя не хватает всегда только ее. Лучшая русская музыка планеты в твоих динамиках, и я, Алексей Мальцев, с удовольствием тебе ее поставлю. Группа «Добро», Сергей Лазарев, «Крем Сода» и Ольга Бузова уже на горизонте.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Да, на улице благодать, даже словом не описать. 22 градуса выше нуля сейчас в столице, до конца дня без осадков. А завтра, 4 мая, в понедельник, погода еще лучше, до плюс 27, солнечно и тоже без осадков.
1: Реклама.
2: Медицина нового уровня. Юсуповская больница. Там, где команда врачей-экспертов находит лучшее решение для вашего здоровья. Высочайший профессионализм, передовые технологии и сервис премиум-класса. Лечение, достойное вас. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317. Радио «Русский хит». 99,6 FM.
3: Я перепутала, думала, что любовь. Самолеты. В каждом из них.
1: Только русские, только хиты.

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
0: Подробности на сайте ruhit.fm. 18+.
2: Реклама.
3: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru.
0: 18+. Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлианна Караулова.
4: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Это то, что вам нужно.
0: Реклама на радио «Русский хит». 8-495-925-3317.
7: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

Поэтесса Марина Цветаева свои самые сильные стихи написала в состоянии влюбленности. Похоже, что и у Вани Дмитриенко сейчас тот же режим. Купидон точно поразил его сердечко. Это Цветаева на радио «Русский хит». А дальше с нами тот, кто сам Купидон, но только с усами. Это Мот. И послушаем его пронзительную до мурашек лирику «Намек на нас» уже через пару минут.

0: Это Holiday Boy на радио «Русский хит». Ты не хотела. Да, бывает, что решение вообще принимается без объяснений. И вот тут уже включается то самое шестое чувство. Уже с понедельника в нашем эфире стартует игра, где нужно положиться исключительно на свою интуицию. Если она тебя не подведет, то кого-то дома будет ждать вкусный ужин. Ведь за победу ты получишь мультиварку. Так что не пропусти шестое чувство с Русланом Полянским уже в понедельник в 17:20 по Москве. Ну а мы идем вперед. Рахим и Нюша, диджей Димиксер и Тестостерон, а еще Holy Flame. Скоро наслаждайся.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Небесная канцелярия, ну, очень расщедрилась на тепло. Завтра, 4 мая, в столице без осадков, солнечно и до плюс 27 градусов днем. Это сообщает нам портал Яндекс.Погода. А в данную минуту в мегаполисе плюс 22 и без дождей.
1: Реклама.
2: Ищите новые впечатления? Приезжайте на настоящий праздник в Этномир. С 1 по 9 мая весь этнографический парк превращается в одну большую сцену. Яркие концерты, зажигательные ритмы и творческие мастер-классы со всего света. Аттракционы и экскурсии по уникальной улице мира. И все это уже входит в один билет. Проведите майские незабываемо. Подробности на сайте etnomir.ru. Этномир. Весь мир в одном парке. 0+.
1: Реклама на радио «Русский хит». 84959.

0: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Это то, что вам нужно.
5: Реклама на радио «Русский хит». 8495 9.

вот сижу я и думаю, что разговоры от Коста Лакосты, будь он где-нибудь на даче, быстро бы прекратились. На Фазенде все просто, сказал слово, получил задание что-нибудь откопать или принести. А ты говоришь на радио «Русский хит» прямо сейчас, а дальше самая главная наша задача на сегодня – это отдыхать. И еще раз отдыхать. В этом нам помогут твои любимчики «Звонкий», «Лирик», группа «Хай-Фай», «Хана» и Ваня Дмитриенко. Оставайся рядом.

0: Это «Феникс» от «Беарвульф». Впереди с нами Мари Краймбрери, которая вчера отыграла большой сольный концерт в Минске. Билеты туда, кстати, раскупили еще за 4 месяца до премьеры. Ну а для тебя все гораздо проще. Лучшие места уже забронированы прямо здесь, на радио «Русский хит». Так что устраивайся поудобнее. Скоро с нами ее новинка «Давай не ждать» и шикарного тебе вечера.
1: Радио «Русский хит». Погода.
0: Сейчас в столице 22 градуса со знаком «плюс», а завтра, в понедельник, 4 мая, весь день ясно и без осадков. Днем до плюс 27, а во вторник ожидаем первую весеннюю грозу, и будет тоже жарко. Плюс 23, плюс 25.
1: Реклама.
2: Вернуть вам радость движения и полноценную жизнь – наша задача. Центр травматологии и ортопедии Юсуповской больницы. Опыт специалистов, передовые методики эндопротезирования и комфорт класса люкс, который ускоряет восстановление. С нами вы снова в движении. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Русский хит». 8495-925-3375.

звучали громко чайки, и не случайно а причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали, и

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Телеканал ЧЕ представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
0: Это то, что вам нужно.
3: Реклама на радио «Русский хит» 84 95

0: русский хит.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.

0: болит холодно. Ты такая одна в сердце моего города. Кто тебя любил, любовь видела многое. Я б тебя забыл. Все знают без тебя.
1: Это Lock Dog, Джиган и Нилетто. История дорого. Вот пусть и у тебя все дальше будет без переплат за настроение и только в режиме люкс. Услышимся в следующую субботу. Алексей Мальцев, Радио Русский Хит. Пока-пока.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Эй, я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Космо на радио «Русский хит».
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

радио «Русский хит».

0: «Психология будущего». Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции «Психологист. Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psitsm.ru. 18+.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Реклама на радио «Русский хит». 8495 925.

0: Наталья из Москвы. Именно она быстрее всех дозвонилась. Наташ, привет тебе, доброго дня.
1: Добрый день.
0: Поехали.
1: Ну вот на данный момент я выбрала усилитель звука.
0: Усилитель звука, тот, который, например, музыканты используют, да? Правильно?
1: Ну, я вот насколько прочитала в интернете, именно вот у вас должно тоже это использоваться.
0: Это уже какие-то технические подробности, которые даже мне неизвестны. Но я с тех отделом, конечно, проконсультируюсь насчет того, есть ли у нас вообще какой-то усилитель. Но, скорее всего, есть. Есть подозрение, что он встроен. Ну, ладно, будем считать, что это усилитель звука, да, компрессор звуковой, вот что-нибудь такое, да? Правильно?
1: Да.
0: Все, ответ принят. И он неправильный, Наташ. Да, это не оно. Давай попроще что-нибудь.
2: Вредный звук можешь отгадать именно ты.
3: Слушай по будням с 10 до 13 часов.
2: На радио «Русский хит».
4: 18+.
3: Реклама.
5: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Это то, что вам нужно.
4: Реклама на радио «Русский хит». 8495.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Абсолютный хит.
1: Проверенный временем.
2: Дай сигарету, я ее докурю. Дай успокою нервы, договорю. На общем фоне катастрофы этот я такая малость.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама.
1: Психология будущего. Узнаем, где найти внутреннюю опору в мире быстрых перемен на конференции Psychologist «Территория свободной мысли». Ольга Василенко, Елена Новоселова, Игорь Ман, Ирина Ковалева и другие. 19 мая в Москве, 25 мая в Екатеринбурге. Подробности на psi.tsm.ru. 18+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Шаман.
4: Это любовь.
3: Стас Михайлов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Реклама на радио «Русский хит». 8495 922

0: Радио «Русский хит».
1: Только русские. Только хиты.
2: В этом городе я знаю пути. Знаю тех, кто мне мешает.

0: радио «Русский хит».
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
2: Подробности на сайте ruhit.fm.
3: 18+.

радио «Русский хит». Только русские, только хиты.

0: студии «Радио Русский Хит». Дуэт «Немига» появились. Ребята,
1: привет! Всем привет! Всем привет, друзья!
2: Почему ваш дуэт называется в честь улицы в Минске?
1: Была река, да, и ее в трубы закрыли под землей, и вот в честь нее улица названа, и мы все на ней часто тусуемся.
2: Тусовочная улица?
1: Тусовочная улица.
2: Все понятно.
0: То есть должна быть где-то группа в Москве, которая называется Арбат или Патрики, да, там.
3: Шоу «Интерактивность». Будни с 7 до 10 утра на радио «Русский хит». 16+.

0: радио «Русский хит». Только русские, только хиты.
1: Твоя любовь так похожа на ртуть, но ты позволишь мне ее испить. Если захочешь меня обмануть, я разорву эту хрупкую нить.

0: лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя настой.
1: Второе место.
2: Одиноко я стою на вершине.
1: Первое место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале «Бридж Русский Хит».
3: Самый русский хит.
1: 16+.
4: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как
1: Радио «Русский хит». Только русские. Только хиты.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Я ваш фанат. Ваш фанат.
1: Здравствуйте, Роман.
2: Привет.
1: Мне очень интересно, как будущему режиссеру, чтобы вы раскрыли тайну вашего клипа на трек «Голая». Что вы имели в виду?
3: Неожиданный вопрос, да?
2: Слушай, что мы хотели сказать? Ничего я не хотел сказать. Это моя жена, кстати, снималась. Она меня таскала.
3: Группа «Градусы». Рома Пашков у нас сегодня в этой студии.
4: Твой шанс увидеть артиста вживую и оказаться в студии «Радио Русский Хит». Оставляй вопрос гостю на сайте ruhi.fm и жди звонка.
0: Я ваш фанат. Ваш фанат.
4: Слушай в последний четверг месяца в 19 часов. Повтор в субботу в 10:00. Подробности на сайте радио. 18+.
5: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Русский Хит». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС 77-729-78 от 25 мая 2018 года. Зарегистрирован Роскомнадзором для лиц старше 16 лет.
1: Я

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: отправляться на семейные каникулы.
1: В этот раз радио «Русский хит» дарит вам путешествие во времени. Историческое место. Дворянская усадьба Масоловых в Тульской области. Старинный интерьер, изысканная мебель и посуда, номер с видом на озеро и лесной массив.
0: Расскажите интересный факт о своей семье. Заполните заявку на сайте «Радио «Русский хит» и ожидайте звонка.
1: Возможно, именно ваша семья сможет обмануть время и отправиться в прошлое на отдых мечты.
0: Подробности на сайте ruhit.fm. 18+.

Алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.